Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Друзья, вы помните прекрасные слова в припеве песни? «Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил». Сколько удивительного есть в том, что дал нам Господь. Сколько разных овощей и фруктов. А вы знаете, откуда все это появилось? Бог установил так, что внутри этих плодов есть семена. И если эти семена положить в землю, то увидишь много Божьих чудес. Именно об этом мы будем сегодня говорить. Прежде чем я расскажу о нашей теме «Божьи чудеса в природе», давайте мы послушаем с вами песню. А кто из вас ее знает, пойте вместе с нами.

Итак, Бог все удивительно устроил в этом мире. Ранней весной семена засеиваются в землю. Бог установил так, что солнце дает свет и согревает землю своими теплыми лучами. А ведь тепло и свет так необходимы семенам. Бог посылает дождь, и живительная влага пропитывает землю, насыщая семена. Проходит время, и сквозь землю пробивается нежный маленький росточек. Он поднимается все выше, тянет свои листочки к солнцу и, наконец, распускается красивым цветком. Его приятные краски радуют глаз, но вскоре лепестки осыпаются на землю и начинают созревать плоды. Бог установил такой порядок, что семя, попадая в землю, начинает расти. Потом это растение цветет и, наконец, появляются плоды. И сколько чудес скрыто в этом удивительном превращении. Жизнь, заложенная Богом в семенах, не прекращается, и хотя семена умирают в земле, но из земли появляются новые растения. Господь творит чудеса. Посмотрите на арбуз. Вы знаете, сколько в нем семян? Более 600. Если посадить в землю одно его семечко, то вырастет стебель, и на нем может быть 5 арбузов. Если все семена от одного арбуза посадить в землю, и они вырастут, тогда получится 3000 арбузов. В Библии мы читаем о том, как сеятель сеял семя, и иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100. И это все из одного семени. Не правда ли чудо Божие? Создатель все так удивительно устроил, что если посеешь семена морковки, осенью получишь морковку. А если на следующий год на этом же месте посадишь бобы, получишь бобы, а никак не морковку. Даже если в одном саду посадить яблоню, грушу и сливу и одинаково за ними ухаживать, одинаково рыхлить землю и поливать, никогда не получится, что все 3 дерева принесут яблоки. Грушевое дерево даст груши, сливовое дерево даст сливы, а яблоня даст яблоки. В Библии об этом говорится так: не может смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Бог установил, что каждое растение, где бы оно ни росло, приносит свой плод, и это тоже одно из чудес Божьих. Господь дал семенам удивительную способность. Если осенью их высушить, сложить в сухое место и оставить их лежать на всю зиму, а весной посадить семена в землю и поливать их, эти семена прорастут. Казалось, что они уже умерли, но Господь их так устроил, что под действием тепла и влаги они снова оживают. В истории есть такой случай. В XIX веке в одной египетской гробнице нашли семена гороха. 4 июня 1844 года эти семена были посажены в землю, и через несколько дней они проросли. Из-под земли показались свежие молодые побеги. Горошины ожили после того, как пролежали в гробнице 3000 лет. Согласитесь, это же чудо! Библия часто упоминает такое растение, как смоковница. Это большое красивое дерево. Оно не совсем обычное. Мы привыкли, что на деревьях сначала появляются листья, затем цветы, и только потом плоды. А у этого дерева все наоборот. Сначала появляются плоды, а потом листья. Правда удивительно? Я думаю, что многим знакома тыква. Тыквы бывают маленькие, средние и большие. Есть тыквы, которые весят более 100 килограммов. Вам нравятся цветы, которые украшают ваш зал? Бог создал разные цветы с различными запахами и оттенками цвета. И если все листья, все цветы, все деревья собрать вместе и сравнить, вы не сможете найти 2 одинаковых. Настолько удивителен и разнообразен мир Божьего творения. Ничто в нем не повторяется. Сотворенный Богом мир полон чудес. Все даже невозможно перечесть. И то, что мы с вами собрали в этом году такой урожай, это тоже Божье чудо. Представьте, что было бы, если бы не было ни солнца, ни дождя, если бы Бог не вложил в семена жизнь и не взрастил бы их.
У нас не было бы ни картофеля, ни капусты, ни огурцов, ни моркови, ничего. Поэтому нам нужно быть особенно благодарными Богу за то, что Он все так чудно устроил, послал нам все необходимое для жизни и дал чудесный праздник жатвы. Будем благодарить Бога за чудные Его дела, которые Он сотворил и совершает до сегодня в нашей жизни. Дорогие ребята, да даст вам Бог благодарное сердце. Благодарить Ему за все чудеса, которые Он уже сделал в природе и которые Он хочет показать вам еще в вашей жизни. Да благословит вас в этом Господь!

0: помидорное дерево. Витя, насвистывая, сбегал по ступенькам вниз, как вдруг его окликнула соседка. «Доброе утро, Витя! Ты спешишь?» «Нет, тетя Аня!» – весело откликнулся Витя. «Ведь у меня каникулы!» «Так, может, зайдешь ко мне на минутку? Я тебе покажу кое-что интересное!» – предложила тетя Аня. Витя зашел в маленькую комнатку. Он любил бывать в гостях у тети Ани. Здесь было очень чисто и уютно. Вите нравилось все. И полосатые половички на полу, и белоснежные занавески на окнах, и цветы в горшочках на подоконнике. Но зайдя в кухню, он увидел среди цветущей герани горшочек с необычным растением. Это был помидор. И не просто помидор, а настоящее помидорное дерево. Высотой оно было больше полуметра. И на крепком стебле ярусами росли гроздья малюсеньких красных помидорчиков. «Можешь попробовать», – предложила тетя Аня. Витя сорвал один помидор, сунул в рот и аж зажмурился от удовольствия. «Вкусно! Даже вкуснее, чем настоящий!» Тетя Аня, улыбнувшись, предложила. «Если хочешь, я могу дать тебе семян, и ты вырастешь у себя на подоконнике такое же помидорное дерево». Витя с радостью взял семена, внимательно выслушал наставление тети Ани и помчался домой. «Сережа, Сережа!» – запыхавшись, обратился он к брату. «У тети Ани на подоконнике растет помидорное дерево, и она мне дала семена. Я хочу у нас на окне тоже такое вырастить». Тетя Аня мне объяснила, как его посадить и как за ним ухаживать, чтобы получить богатый урожай. «А ну-ка, покажи!» – заинтересовался Сергей. «Так у тебя тут 6 зернышек. Давай разделим пополам. Тебе 3 и мне 3. Я тоже хочу вырастить помидорное дерево». Мальчики так и сделали. После этого они отыскали в кладовке 2 цветочных горшочка, а затем сходили в парк и принесли земли. «Это твой горшочек, а это мой», – командовал Сергей, насыпая землю. «Только знаешь, Сережа, мы сегодня еще не будем сеять семена», – предупредил Витя. «Это почему же?» – удивился Сергей. «Тетя Аня сказала, что семена надо положить в маленькое блюдечко, залить кипяченой водой, накрыть кусочком марли и поставить в холодильник на 3 дня». «Ну вот еще!» – разочарованно протянул Сережа. «Буду я 3 дня ждать! Вырастут и так!» Сергей быстро сделал углубление в земле, положил туда свои семена и полил водой из крана. Отряхнув руки, он поставил горшок на окно и убежал на улицу. «Эх, Сережка, так нельзя! Ты семена не подготовил и землю не обработал!» – вздохнул ему вслед Витя. Через 3 дня Витя, следуя указаниям тети Ани, нагрел воды и, поставив горшок в большую миску, обработал землю горячей водой. Тетя Аня объяснила ему, что в земле как бы спят семена разных растений и сорняков, которые могут заглушить росточки помидоры. После того, как земля остыла, Витя сделал в ней 3 аккуратные ямки, положил туда семена и засыпал землей. «Растите, мои маленькие, я буду за вами правильно ухаживать, чтобы вам было хорошо», – приговаривал Витя. Каждое утро он первым делом бежал к своему горшочку, поливал землю водой, которую специально отстаивал в банке. Он с нетерпением ждал, когда же появятся росточки. Но вот однажды утром Сергей с торжествующей улыбкой показал Вите свой горшочек, в котором зеленели тонкие ростки. «Скоро я тебя, Витенька, помидорчиками угощу. А ты говорил, не взойдут, зашли, да еще раньше, чем твои», — радовался Сергей. Витя со вздохом поглядел на свой горшочек. Но через несколько дней утром Витя обнаружил, что сквозь черную влажную землю пробились три крепеньких зелененьких ростка. «Ура! Зашли, мои хорошие!» – чуть ли не целовал Витя их. Он побежал к Сергею, чтобы поделиться с ним своей радостью. Брат сидел возле окна и задумчиво разглядывал ростки в своем горшочке. «Странно. Я посадил 3 семечка, а взошло 9 ростков», – бормотал он. Витя взглянул на тонкие травинки, которые пробивались сквозь землю, и предположил: «Кажется мне, что это не помидорные ростки, это сорняки взошли, ведь ты не обработал землю как надо». Сергей почесал затылок и, махнув рукой, сказал: «Ничего, пусть растут, а там посмотрим, где помидоры, а где сорняки». И опять полил растения водой из крана. Шло время. Витя старательно ухаживал за своими росточками. На них сначала появилось по 2 листочка, потом по 4. Наступило время пересадить их в горшок побольше. При пересадке Витя отщипнул у корешков кончики. Так тетя Аня его научила. Это нужно было для того, чтобы корень правильно развивался. А в Сережином горшочке зашла какая-то трава, 2 побега заячьей капусты, кустик паслена и чахлый росточек помидора. Витя частенько поливал и Сережины всходы. Брат забывал вовремя делать это. И вот на подросших крепких стеблях появились желтые цветочки. Наступило время опыления. Витя подошел к маме с вопросом: «Мамочка, а у тебя есть мягкая кисточка?»
1: «Есть. А зачем она тебе?» – удивилась мама.
0: «Мне надо немножко пощекотать цветочки на моем растении», – ответил Витя.
1: «Пощекотать?» – засмеялась мама. «А зачем?»
0: «Ну как ты не понимаешь? Ведь если растение растет на огороде, его цветочки опыляют пчелы. А у нас ведь нет пчел. Я должен сам опылить свое деревце. И для этого мне нужна кисточка», – терпеливо объяснил маме сын.
1: «Да, пожалуй, найду тебе кисточку. А то ты чего доброго пригласишь в дом пчел», – улыбнулась мама.
0: Витя взял кисточку и очень бережно и аккуратно пощекотал каждый цветочек. Шло время, и мальчик наблюдал, как появлялась завязь на месте цветов, как крошечные шарики завязи становились все больше. Он очень радовался каждому изменению своего растеница. А в горшочке его брата росли сорняки. Единственный росточек помидора совсем зачах, пожелтел и погиб. В ответ на замечание брата Сергей сказал: «Мне просто плохие семена попались. И вообще, я не люблю помидоры. Я лучше выращу лимон зимой». И вырвал из горшочка все ростки. На Витином деревце плоды постепенно меняли цвет. Они стали бурыми, потом оранжевыми и, наконец, красными. Пришла пора собирать урожай. Витя позвал маму, папу, тетю Аню, Сережку и принялся всех угощать. Папа нахваливал помидоры и удивленно качал головой:
2: «Честно говоря, я не думал, что у тебя что-то получится».
0: А тетя Аня заметила: «Молодец, Витя! Ты выполнил все мои советы. И поэтому сейчас у тебя есть эти плоды. Мы все хотим, чтобы наш труд не был напрасным. Это касается всей нашей жизни. Есть книга, которая может дать тебе совет для любой жизненной ситуации. Эта книга – Библия. Бог через свое слово учит нас правильному поведению, правильным отношениям. И если мы будем всегда выполнять то, что говорит нам Бог через Библию, наш труд будет вознагражден.

0: Четыре поля нужно засевать, и сеятель бросал на землю семя. Он до рассвета каждый день вставал и ждал, когда наступит жатвы время. Лил дождь, и солнце грело, час пришел. Но как могло такое получиться? Ждал долго сеятель и не нашел на трех полях ни колоса пшеницы. Через поле первое дорога шла, засеянную почву потоптали. Земля семян, увы, не сберегла, то, что осталось, птицы доклевали. Второе поле тоже без плода, на каменистой почве влаги мало, и тонкие ростки пробились там, но солнышко взошло, и все завяло. На поле третьем был богатый сход, так дружно семена на нем ожили, но не сумел созреть для жатвы плод, все сорняки с собой заглушили. Лишь на четвертом поле плод созрел, и почва добрая была, не голой. И сеятель с улыбкой смотрел, как гнулся до земли тяжелый колос. Четыре поля, семя, урожай. Что Иисус сказать нам этим хочет? Способна будет видеть пусть душа, другие семена, иную почву. Вот Божье семя сеется в полях, то слово вечное любви Господней и в наших человеческих сердцах. Зайдет или не взойдет она сегодня? Четыре рода есть людских сердец. Есть те, кто может Слово Божие слушать, но после к ним приходит лжи отец и все крадет, что мне спасали с души. В других сердцах земли слой неглубок, и корня нет на почве каменистой. Все то, что говорит им вечный Бог, они без веры забывают быстро. У третьих сердца тернии растут, и Слову Божьему нет сил пробиться. Они спешат успеть и там, и тут, хотят земною жизнью насладиться. Но есть сердца, где глубока земля, там Слово Божье в чистоте хранится. Там зреет урожай, и те поля приносит Иисусу плод старицы. В твоей груди какое сердце бьется, какая почва примет семена? О, пусть землей добро назовется, где семя Слова Божьего пробьется, и плод Иисусу принесет сполна. Аминь.
1: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня продолжим разговор о 13 главе этого послания, к изучению которой мы приступили в прошлый раз. Эта глава рассказывает о практических аспектах христианской жизни, давая нам советы о должном поведении христиан. Давайте прочтем стихи с 1 по 3. «Братолюбие между вами, да, пребывает. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Все верующие вступили в единое тело, тело Христа, и тот цемент, тот клей, который соединяет нас всех в единое тело, это именно братолюбие. Если вы являетесь Божьим чадом, вы являетесь моим братом. Мы все вступили в семью Бога, и все должны теперь любить друг друга, проявляя эту любовь на практике». Далее прочтем 4 стих. «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». На мой взгляд, в этих строках автор осуждает аскетизм, поэтому я скажу кое-что, обращаясь к молодым юношам и девушкам. Молодые люди, если вы повстречали девушку, сердце которой вам удалось завоевать, женитесь на ней. И вы, молодые девушки, если вы встретите юношу, который окажется вам не безразличен, выходите за него замуж. При условии, конечно, что ваш возлюбленный или возлюбленная окажутся достойным выбором для вас. Однако я уверен, что Бог приведет вас именно к тому молодому человеку или к той девушке, которая окажется для вас наилучшим выбором, если вы готовы, чтобы Бог вел вас на этом пути. И ваш брак должен быть честен. Поэтому интимная близость должна практиковаться только в рамках брака. Бог создал институт брака и дал его людям для их блага. Я знаю, что мои слова звучат весьма старомодно, потому что идея о совместной жизни двух людей противоположного пола без вступления в брак стала весьма распространенной в наши дни. Но я должен сказать вам, молодые люди, что вам, несомненно, придется расплачиваться за это, если вы решите жить вместе, не связывая себя узами брака. Семья является самым центром всей социальной структуры общества, а также она является истинным ядром церкви. Вот почему ваше супружеское ложе должно быть непорочным. В самих по себе интимных взаимоотношениях нет ничего дурного, и мы должны понимать это. Однако необходимо хранить ложе в непорочности, потому что блудников и прелюбодеев судит Бог. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет, читаем мы в 7 стихе 6 главы послания к Галатам. Это очень суровые слова. Но после многих лет работы на ниве христианского служения, я убедился в их несомненной справедливости. Я встречал многих христиан, которые думали, что их грехи в этой сфере сойдут им с рук. Но пока что я не встретил ни одного человека, которому бы это действительно удалось. Может быть, их грехи не были выставлены на всеобщее обозрение. Но все-таки эти грехи не сошли им с рук, так как Бог судил их. Следующее увещевание мы находим в 5 и 6 стихах. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Под нравом несребролюбивым подразумевается весь стиль жизни человека. Люди не должны знать вас как стяжателя, который ставит служение мамоне выше служения всемогущему Богу.
Может быть, Бог никогда не сделает вас миллионером. Однако Он никогда не оставит и не покинет вас. Неудивительно ли, что Господь говорит нам эти слова? Совершенно не важно, кем вы являетесь и что вы делаете. Если вы откликаетесь на Слово Бога в вере, вы приходите к такому состоянию, когда вы абсолютно точно знаете, что Он никогда не покинет и никогда не оставит вас. Я подозреваю, что среди моих знакомых найдутся люди, которые покинули бы меня в определенных обстоятельствах. Но Господь Иисус Христос никогда не оставит меня, и я надеюсь, что вы тоже стоите на Его стороне. На протяжении следующих нескольких лет уверовавшим в Иисуса Христа евреям, жившим в Иерусалиме, Иудее и Самарии, предстояло столкнуться с серьезными невзгодами и испытаниями, и этим людям было необходимо помнить, что Бог не собирается оставлять их, и что, несмотря на все происходящее с ними, они могут сказать: «Господь мне помощник, и не убоюсь того, что сделает мне человек». Опять мне вспоминается история французских гугенотов. Эти герои веры шли в бой, зная, что они идут на неминуемую гибель. Но, несмотря на это, они смело шли вперед, руководствуясь лозунгом: «Если Бог за нас, кто же будет против нас?» И Господь Иисус никогда не оставлял их. Он был рядом и прошел через все эти испытания вместе с ними. И точно так же Он будет с вами на протяжении всех ваших испытаний. Я не думаю, что в нашей жизни мы получим много помощи от политиков или представителей власти. И мне надоело слушать их уверения об их неусыпной заботе о нас. Я предпочитаю слушать Иисуса, потому что Он действительно никогда не покинет и не оставит меня. Далее прочтем 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Есть некоторые служители, которые используют данный стих в качестве подтверждения своей позиции, что члены их церквей должны подчиняться им. Однако лично мне кажется, что речь здесь идет скорее о лидерстве. Автор говорит в этом стихе о духовном лидерстве. А истинные духовные лидеры ведут людей ко Христу. Если человек действительно представляет Христа и пытается приводить людей в присутствие Господа, тогда это, несомненно, человек, которому вы должны быть верны. Но верность какому-то человеку, основанная только на том, что он облечен полномочиями пастора церкви, это вовсе не та идея, которую отстаивает здесь автор послания. Далее давайте прочтем 8 стих, вести обсуждение которого я не чувствую себя достойным. Этот стих звучит так: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Заметьте, что здесь Господь назван Иисусом Христом. В Божьем Слове нет случайностей, то есть ни одна буква не употребляется в Библии просто так. Иисус — это земное имя Спасителя, а Христос — это Его положение или Его титул, говорящий о божественности нашего Господа. Христос — это имя, которое отражает Его положение, говоря нам о Его мессианской роли на этой земле, ибо Он является Богом, явившимся в этот мир во плоти. А земное имя Господа связывает нашего Спасителя с человечеством. Оно указывает на Него как на самого удивительного человека в этом мире. Я не устаю поражаться тому, насколько удивительной личностью являлся Иисус, когда Он еще был в этом мире. Люди собирались вокруг Него, потому что Он отличался высшей степенью человечности. Народ следовал за Ним, движимый любовью к Нему. И даже когда мы говорим о ненависти людей этого мира к Иисусу, нужно понимать, что люди ненавидели учение Иисуса, а не самого Иисуса как человека, ибо Он был удивительным человеком, друзья мои.
и этот Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Это удивительный стих, однако необходимо сказать, что с ним связано столько же неверных толкований, сколько имеет любой другой важный стих в Божьем Слове. Есть служители, которые используют данный стих, утверждая, что раз Иисус совершал чудеса 20 столетий тому назад, находясь в этом мире, стало быть, сегодняшние верующие тоже должны совершать чудеса. Раз Он исцелял людей первого века, значит, и мы с вами должны исцелять людей сегодня, потому что сегодня Иисус остается таким же, каким Он был раньше. Иисус Христос действительно неизменен, но мы должны правильно понимать, в чем именно выражается Его неизменность. Он остается неизменным по своему характеру, по чертам своей личности, по своим божественным свойствам. Однако этого нельзя сказать о месте Его пребывания в этом мире и о Его делах. Когда я путешествовал по Израилю, мне не удалось встретить Его там. И вообще, я видел очень мало свидетельств Его пребывания в этой стране. Около 2000 лет назад Он появился в Вифлееме как младенец. Но сегодня Он уже не является младенцем, Он не лежит в вифлеемских яслях. Позднее, будучи человеком, он играл на улицах Назарета с другими детьми. Мне доводилось ходить по улицам Назарета, но я не встретил его там. Я видел много маленьких детей, однако его среди них не было. А несколькими годами позднее, будучи уже взрослым мужчиной, Господь странствовал по городам Галилеи и совершал свои чудеса и исцеления. Я был также в Иерусалиме и видел Голгофу, но на Голгофе я не видел креста и не видел, чтобы он висел на этом кресте. Собственно, основная мысль всего этого послания состоит в том, что сейчас Господь пребывает одесную Бога. Мы читаем в начале 8 главы этого послания. «Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах». Поэтому сегодня мы должны взирать на начальника и совершителя веры Иисуса, как автор призывает нас в начале 12 главы этого послания. Христос совершил наше искупление 2000 лет тому назад и воссел одесную Бога на небесах, а сейчас Он находится в небесной вышине. Но однажды Спаситель придет на эту землю как Царь, дабы основать здесь свое царство. Он еще не призвал к себе церковь из этого мира, но однажды сделает это. Так что нетрудно убедиться, друзья, если по своим чертам Иисус остается таким же, каким он был прежде, место его пребывания и его дела претерпели существенные изменения. Когда он был здесь 20 столетий тому назад, он являлся Богом, который снизошел до нашего уровня. Во время своей поездки по земле Израиля я начал задумываться об этом факте и не мог не изумляться тому, что он сделал. Господь появился в этом мире, в таком месте, где не было ни величия, ни славы, ни богатства. Он появился не в Риме, центре могущества и власти. Он появился не в Афинах, несравненном центре культуры. Он пришел в скромную римскую провинцию, снизойдя до уровня самых простых людей. Нередко мы, проповедники, боимся, что мы будем неверно поняты своей аудиторией. Поэтому, когда мы говорим о человечности Господа Иисуса Христа, мы не уделяем Его земной сущности того внимания, которого она действительно заслуживает. Вместо этого мы обычно подчеркиваем его божественную сущность. И нам, конечно же, необходимо делать это, потому что нынешние либералы не говорят ни о чем другом, кроме его человеческих черт, хотя даже и это они оказываются не в состоянии понять в полной мере. Однако я полагаю, что на самом деле в своем земном воплощении наш Господь являлся наиболее привлекательным человеком, который когда-либо жил в этом мире. И это было так вовсе не потому, что он являлся Богом.
а потому что он был самым обычным человеком, но истинным человеком. Вы никогда не задавались вопросом, почему людей настолько влекло к нему, что они повсюду следовали за ним? Он был силен, но при этом отличался потрясающей кротостью. Спаситель был настолько кроток, что даже маленькие дети приходили к нему. И в то же время он мог без труда изгнать миновщиков из храма. И они бежали, спасаясь от него, потому что он был сильным взрослым мужчиной, способным изгнать их оттуда. Господь обладал особой привлекательностью, владея тем, что сегодня мы назвали бы харизмой. Люди следовали за ним, потому что они любили его. И люди знали, что они находятся в присутствии человека, который является истинным человеком. Даже мытари и грешники приходили к нему, и именно это так раздражало религиозные круги. Причем, если бы сегодня он вдруг появился в вашем городе, мне неприятно это говорить, но я не думаю, что он пришел бы в вашу церковь. У меня есть подозрение, что вы нашли бы его среди простого народа, на улице. Он был бы среди самых обычных людей и, возможно, держал бы на коленях ребенка. И люди тянулись к нему. В Капернауме он исцелил прокаженного, после чего должен был спешно уходить из города, потому что толпа так теснила его, что он попросту не мог продолжать свое служение». А когда в конце своего служения Иисус пришел в Иерихон, мы опять узнаем, что народ выстроился вдоль его пути и следовал за ним плотной стеной, так что низкорослый Закхей вынужден был вскарабкаться на дерево, чтобы увидеть Иисуса. Но даже там Господь увидел его и, остановившись, велел Закхею спуститься с дерева. В этой ситуации мы видим, насколько восприимчив и чуток был Господь Иисус к нуждам людей, и каким удивительным Он был как человек. Но, несмотря на все вышесказанное, я должен заявить совершенно твердо, если личность Христа привлекала к Нему людей, этого нельзя было сказать о Его учении. Его великие слова о том, что он умрет, дабы искупить человечество, не пользовались популярностью среди народа. С самого начала его служения именно его учение отталкивало людей. Господь учил, что он является хлебом жизни и пришел отдать за людей свою жизнь, дабы люди получили духовную пищу. А еще он добавлял, как сообщает нам шестая глава Евангелия от Иоанна, «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». А далее Иоанн сообщает нам в своем Евангелии, «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». После этих слов Спасителя толпа моментально рассеялась, и только 12 ближайших учеников остались с ним. Почему? Они остались из-за его учения. Но на самом деле даже Симон Петр начал прикословить ему, когда Господь заговорил о своей надвигающейся смерти. Помните знаменитые слова Петра из 16 главы Евангелия от Матфея? «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Даже его верным ученикам не нравилось подобное учение. Когда люди сталкивались с Господом Иисусом Христом, они обретали благодать и истину. Они обретали силу и решительность, но также находили кротость и величие. Они видели свет и любовь. Спаситель привлекал к себе людей, но когда он умер на кресте, этот крест превратился в камень преткновения. И крест по-прежнему является камнем преткновения. Однако сам Иисус ничуть не утратил своей привлекательности.
Когда знаменитый флорентийский монах, реформатор и мыслитель Джероломо Савонарола проповедовал своим соотечественникам о свободе, они приветствовали и превозносили его. Но стоило ему начать проповедовать о необходимости нравственной чистоты, они изгнали его из города. Жители Флоренции отвергли учение Савонаролы, когда оно стало неугодно им. Так и Господь Иисус говорил людям, что они должны отвернуться от грехов, что они не могут жить в грехе, и что Он пришел, чтобы освободить их. Он говорил, что Ему придется отдать за них свою жизнь, а они должны будут прийти к Нему как грешники. И грешники приходили. Когда люди доходили до отчаяния, они и приходили к Нему. Поэтому я верю, что только таким образом люди будут приходить к Иисусу сегодня. Мне бы так хотелось представить Его вам таким, каким Он был 20 столетий тому назад, когда пришел на эту землю. Он был поистине удивительным человеком, и Он будет таким же в будущем, ибо Он вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Поэтому поймите, друзья, что сегодня ваши печали — это Его печали, и ваши радости — это Его радости. Он никогда не изменится.

словом. И я не могу найти занятие лучше этого, к чему призываю и вас, дорогие мои. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.